Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробно

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 31 июль күні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білен қысқа вақытлы. Йоңғырлар дейлінген ешін бұлу иқтимал бұзда яварға мүмкен күн дауымында 18 градустан 23 градуста қадар жылы. Шушы минутларда Бошқала біз Қазанда 15 градус жылы дей көрсеті геомагнит қыра тыныш 9-дан 1 бол білен белгіләне.
0: Радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Дингес Геварасын келе.
5: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізді де көрірбіз.
4: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
6: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках миссии и порядки получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Эхи бар. Тезек керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 12+. Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар һәм Искиткеш мон. 10-чи, 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи сентябрь. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
4: Штучка ИП Захаров ВП. Украин ИП 625-699-001 ИП Бишкек 36. Казан 2020. Билетлар Захаров концертный второй сайт на сатуда. Ешеклево Ауто Плюс.
5: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Тискәре йогынтысы болуы ихтимал. Олдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Диңгезгә барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
1: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.

0: 8-8-5-5-5-5.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.
4: Эссе Төркеме.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Ильмира Нагимова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 31 июль жұмға күні Қазанда һәм Татарстанда оязушан бұлытлы күн қысқа уақытлы яңғырлар. Кайбір районларда яшын болуы ықтимал, бұзда яуырға мүмкін деп хабар етілі. Жел күні күн шығыштан күн дауамында 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда яңғыр яуады елген 15 градус жылы геомагнит қыры тыныш.
0: Радиосында реклама.
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
8: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
9: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
10: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
11: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировку.

0: командировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Абитуриент Ларих Тиварна, Россия Ислам Института, 2026, 2027 оқу йылына, теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студент 251-0155, 251-0155.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». Украин, 18, 784, 7189, 5, 6, 7.
7: 2026 ел. Ящик лево, 8+.
9: Булгар радиосы реклама.

0: Болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Шулай деп Ақбар хоккей командасы бұл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.

0: 7 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт, ЛКБ тукталышы.
2: Отдых в Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
3: Уважаемые абитуриенты!

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп эрдик!
15: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть арена!

0: 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Хурматли дуслар, 1 август күнне кишке сағат 4-те Оршаның Узек стадионында узашак от күніне шақырабыз. Сізне от шабышлары, аударыш бейгесі, милли күреш, шулай ук иң матур орба күргезмә конкурсы, милли һәм спорт уйыннары, от шабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тухватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узашак от күніне рәхим итегез.
4: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль сетьләрендә. 2026 ел 6+.
5: Шопинг в большом городе. ТК Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК Гулливер. На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Наил Галиев.

0: 8-7-5-5-5-5.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
2: Диалог авто тогында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
4: Эхивар. Терезек ирак болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жайтеме.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Абитуриент Ларыхты Варна. Россия Ислам Института Икеменда Игорь Маутенчи, Икеменда Игорь Мечеденчи Укойлана. Теология, лингвистика, журналистика Юнайлишлеры Буинча. Студент Ларка Блыйте. Позандагат телефон 251-0-1-5. 251-0-1-5.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиоса фест!
7: Популяр жерчылар!
8: Дертле жерлар!
9: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
10: Килегес!
11: Татнефть-аренаның бозын!
12: Бергаляп эрдик!
13: Билетла кассир нуктару сайтына!
14: ОО кассиру! Национальный билетный оператор! Бозын Толстой Рамы Бранчир! ОКН! Изун Сигес! 784! 7169! 5680!
15: 2026! Ящик для Олта Плюс!
16: Булгар радиоса реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
17: Зәрине Хасаншина, НКИ кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: маған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олдыру. 2026 ел.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5 10 04.
3: Уважаемые

0: 8-8-5-5-5-5. Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 77 88

0: максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Норвегия. Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша ойзушан болыпты күн, еңгірлі күн, достылар. Хазір бұшқалабыз Қазанда 19 градусын күрсәті. Жылылық әлбәтті магнит қарғазыр 2 бол. Ертеге шылай ойзушан болыпты күн, хава температурысын қорай ғалі. 12-17 түнлі болса, күндіз 22-26 градусы жылы деп форазлы синоптиклар. Хамет ертеге де еңгір еуырға мүмкін, достылар. Ертебарлы әм соқылығыз, қолшатырларығызын ұтмағыз.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
3: Эхибар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Драйв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
7: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
8: Итак, тема занятия обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: 5-5-5-5.
1: Шулай деп Ақмарт хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгірші 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм и бренчир. ОКРН, 18-784-71-89-586.
7: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгіз блэн иарышығыз дейлэ Кур'ан кэримдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бэрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күмэллэргэ тұнышлыққа сэбэпші. Хәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мин журналист Фаил Ғимадов сезне изгелекке һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларға шақырам.
6: Ершеклева 12 плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Союзында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 13+. Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Диалог авто тогында якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
6: Уважаемые

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае. Казан РТ 600 Рама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин, сөю шәмнәре. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Рафиль Джалалиев и Эльмира Вильфанова.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Дингиз Геварасын киле.
2: Кадрлим, мунун үчүн бизге бары тек диалог автодан пробеклы болган автомобильдерге керек. Олар клиенттер арасында юллама ойноталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгизни да көрөрбүз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автога, аннары диңгизге.
3: Подробности организации акции, правила её проведения, количество призов, выигрыши, сроках месте и порядок получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Компания Агромастер – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239 08 243 59.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222 51 04.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Зиля Мөхәммәтшина, Ринат Рахматуллин.

0: обеспечением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 32136, код города 885555.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Гөлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
1: Ишетесезме? Жей тоже.

Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ихивар, тезекия кулса, олтын кулны сойларыз. 893-396-96-91.
5: Салкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-00-4976. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Болгар радиосы.

0: и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радио Сатах Димита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын!
11: Бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, бренчир. Украин, 18-784-71-89-582-586.
14: 2026 ел. Ящик лево 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Флюре Талипова-Кулахметова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.